слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Только знаешь, пролетают лениво.
6: Что со мной?
5: Я не замечаю улыбок.
4: Полина Гагарина.
7: Я
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: В Москве 4 часа утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Киркоров.
5: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
7: Воскресенье, день рождения у тебя.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация – анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Даша из Астрахани. Я хочу передать привет своей маме, Наташе, папе, Роме. Я хочу пожелать огромных успехов на работе и в спорте. Хочу поставить для них песню «Винтаж Роман». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Дачное время, 7 часов утра. Вместе с вами Стас Михайлов.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я звоню вам из Великого Новгорода. Хочу передать привет всем тем, кто меня знает, в особенности моей маме Яне, бабушке Зинаиде, друзьям Егору, Роману. И также передаю привет своему дедушке Владимиру. И в подарок для всех хочу заказать песню Олега Газманова «Балтийский берег». Большое спасибо. Радио «Дача».

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: На даче 8 часов утра. С любовью, Натали.

Начнем воскресное утро с танцев, а с грустных, наверное, потому что в выходной день не хочется вставать. Да, друзья, понимаю вас, но с пробуждением, говорит нам группа Артик и Асти на радио Дача. Всем говорю привет, зовут меня Иван Никитин. Начну и сам просыпаться под любимую музыку. Плейлист уже подготовил, но сначала давайте узнаем, насколько тепло нужно одеться сегодня на второй день дня города Москвы.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 6 сентября. В воскресенье. Овнам, Девам и Козерогам стоит определить несколько главных задач на ближайший месяц. Не оставляйте список из 20 пунктов. Выберите 3 дела, которые действительно изменят ситуацию. Тельцам, Весам и Скорпионам полезно поговорить с близкими о планах на сентябрь. Возможно, ваши представления о ближайших месяцах сильно отличаются от ожиданий семьи. Чем раньше обсудите это, тем меньше будет поводов для споров. Близнецам, Львам и Водолеям может прийти в голову мысль, которая сначала покажется слишком смелой. Не отбрасывайте ее, запишите идею и вернитесь к ней через несколько дней. Возможно, из нее получится вполне реальный план. Ракам, Стрельцам и Рыбам стоит провести воскресенье без информационной перегрузки. Отложите рабочие чаты, не беритесь за чужие проблемы и оставьте хотя бы несколько часов для себя. Начинать новый месяц гораздо приятнее, когда нет ощущения, что вы устали.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Я бы сказал, небо не плачь, нам еще на праздник собираться. Да, друзья, помним, помним, знаем, знаем. Сегодня Москва продолжит гулять и отмечать День города. Ура! Группа Бис с актуальной новинкой на Радио Даче. Я вот тоже, друзья, приметил себе одну шахматную локацию в Москве, куда сегодня и направлюсь классно провести время. И чего, кстати говоря, и вам тоже желаю. Наверное, отвечу себе совсем скоро на главный вопрос, который задавал себе в какой-то момент, наверное, и Андрей Губин. Что же ты ищешь, мальчик-бродяга? Совсем скоро в эфире.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вот ради таких душевных песен и стоит любить осень. Юрий Шатунов трогает тонкие струны нашей души прямо сейчас на Радио Дача. И, кстати, немного теплого лета обязательно вернется в Москву, да и, надеюсь, во все остальные города нашей страны. По крайней мере, синоптики настроены очень оптимистично. Так что ждем и еще раз ждем. И рубрику «Удачный момент» тоже очень ждем. Она уже совсем скоро, буквально после небольшой паузы и хита Валерии.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
4: Киркоров.
7: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вячеслав. Я дозвонился к вам первый раз с города Кирова. Передаю привет своей девушке Наташе. Пожелания и доброго дня, хорошего настроения. Всегда люби и будь любима. Спасибо. Радио «Дача», вы самое лучшее.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио

кстати, насчет общественного транспорта. Вчера в Москве в честь праздника был парад ретро-трамваев. Интересно было посмотреть, потому что на линиях их теперь можно встретить разве что в других городах. Потому что, как известно, Москва все хорошеет и хорошеет. Группа Айова напомнила о романтике в маршрутке на радиодаче. Скоро еще поговорим о празднике. Сегодня в рубрике «Праздник каждый день». Да, друзья, она начнется совсем скоро. Дождитесь.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 6 сентября, отмечаем День нефтяника. История отрасли в России насчитывает столетия от первых промыслов на Ухте до гигантских месторождений Западной Сибири. Сегодня нефтегазовый комплекс – это высокие технологии, цифровые решения и сложные инженерные проекты. Все, кто ищет новые залежи, бурит скважины, следит за трубопроводами, геологов, технологов, лаборантов, сварщиков, водителей, экологов – поздравляем с профессиональным праздником.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Ох, интересный вопрос. Почему в песне группы Любэ «Россия от Волги до Енисея», а, например, не от Камчатки до Калининграда или от Мурманска до Сочи, но Енисей и Волга – два речных символа России? А раз так, тогда все понятно. Группа Любэ только что подчеркнула географию нашей родины на радиодаче. А скоро, кстати, еще со всей страны мы съедемся на фестиваль «Удачные песни» в Москве. Да, друзья, продолжим отмечать 20-летие, но уже не в эфире, а праздновать круглую дату будем с лучшими звездами радиодачи. Кстати говоря, все это случится уже скоро, 26 сентября, на сцене Live Arena. Там будет и Полина Гагарина, и Филипп Киркоров, и Владимир Пресняков, и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Планета крутится, вертится, а жизнь идет и ни на миг не останавливается. А значит, не будем грустить, лучше насладимся каждой минутой. С Евой Польна только что пофилософствовали на радио «Дача». А теперь о насущном, друзья. В пасмурный день всегда хочется контраста. Вот и предлагаю дождаться рубрику «Удачный момент». В ней прозвучит, наверное, самая ясная песня этого дня. Ну а совсем скоро Николай Басков и вновь о любви.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Александр Шоуа и группа «Непара».
10: Только знаешь, пролетают немимо.
11: Что со мной?
10: Я не замечаю улыбок.
9: Полина Гагарина.
12: Я
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
15: Скажи счастью «да».
18: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
15: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, Радио «Дача». Город Ижев, Дмитрий Новый Луд. Хочу поздравить своего друга, который пришел в отпуск со своего позывной Тофа, и передать песню Олега Газманова «Ясные дни». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Тема недели.
7: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на «Радио Дача». С вами Екатерина Родина. Мечта стать родителями стала на шаг ближе. Теперь по полису медицинского страхования можно бесплатно проверить здоровье эмбриона еще до ЭКО. То есть врачи заранее увидят, все ли в порядке с генетикой, чтобы увеличить шансы на рождение здорового малыша. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Успех ЭКО во многом зависит, в том числе от возраста женщины, так считает наш эксперт, врач-репродуктолог Гюнай Салаева.
8: ЭКО, конечно, выдающееся достижение, но его успешность напрямую зависит от возраста пациентки. Даже самые совершенные вспомогательные технологии не компенсируют последствия старения яйцеклеток матки. У женщин старшего репродуктивного возраста значительно выше риск осложнений беременности, гестационного диабета, артериальной гипертензии, а также врожденных пороков у ребенка.
7: При этом сама процедура не влияет на здоровье детей.
8: Специалисты доказали, что ЭКО не оказывает негативного воздействия на здоровье детей. В случае врожденных патологий, нарушений развития или хронических заболеваний не имеют статистически значимой связи с методом зачатия. Ребенок может родиться с особенностями здоровья и при естественном оплодотворении, и вероятность нарушений обусловлена, конечно же, наследственностью, состоянием здоровья родителей и множеством других факторов.
7: В ходе программы проводится комплексное обследование обоих родителей.
8: В ходе программы ЭКО проводится комплексное обследование обоих будущих родителей и при необходимости преимплантационная генетическая диагностика, позволяющая отобрать для переноса заведомо здоровый эмбрион. И это означает, что риск рождения ребенка с генетическими отклонениями при ЭКО может быть даже ниже, чем при естественном зачатии.
7: Россия – одна из немногих стран, где ЭКО можно сделать бесплатно по полису. Программа работает уже больше 10 лет, и за это время тысячи семей получили свой шанс. Что нужно? Полис, подтвержденный диагноз и никаких противопоказаний. Отмечу, в прошлом году благодаря господдержке родилось больше 30 тысяч малышей. Программа действительно помогает семьям, и это уже не просто цифры, а живые истории. Это была тема недели на «Радио Дача». Будьте здоровы и счастливы!

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

Сразу же вспоминается и песни Евгения Осина. Помните, но не верю я тому, что говорят, все ребята сочиняют про девчат. Так и тут все друзья говорят наперебой, что плакать мне еще с тобой. Предлагаю всегда слушать группу «Сливки» на радио «Дача», но никогда не слушать вредные советы, пусть даже их раздают любя и с заботой о вас. Иван Никитин вместе с вами. С удовольствием провожу время на одной волне. Ну а скоро, друзья, узнаем о погоде, а потом вновь вернемся в музыке. Без нее никак.

0: Поменять будни на райское счастье, конечно, хорошо. Но, как говорится, если романтику не привезти на остров с собой, то и там ее не найдешь. Поэтому берите с собой хороший настрой, куда бы вы ни собрались. Тогда не место будет красить человека, а вы сами. Кирилл Туриченко отдыхает вместе с нами на радио «Дача», но скоро вновь, друзья, порассуждаем о счастье, но уже в исполнении певицы Алсу.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Yeah.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Расскажи мне, твоя.
3: Встречайте! Моя. Сергей Завьялов. 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Как символично, друзья, что после фразы «осень» это солнце в окно, в нашей студии сразу же стало светлее. Если вы проживаете в Москве, можете прямо сейчас выглянуть в окно и сами убедиться, солнце вышло из-за туч. На радио «Дача» Валентина Толкунова только что тучи развела словами. Впереди еще один согревающий хит. На этот раз будем греться друг об друга. Встречайте совсем скоро в эфире Дима Билан.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах радио «Дача».
4: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» 92.4 FM.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хотел заказать песню Родиона Газманова. Всем, кто слушает радио «Дача», хорошего настроения. И пусть у вас сбываются все ваши мечты.
3: Смотрю, смотрю в твои глаза.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два.

0: «Я твой или ничей, женихи, берите фразу на вооружение. По-моему, лучше невесте и не скажешь, точнее, не придумаешь». Группа «Бис», как всегда, пылко и страстно звучит на радиодаче. Иван Никитин вместе с вами, друзья, ставлю только лучшую музыку. И не забывайте, что у нас совсем скоро программа «Удачный час». Ура! И ведь, друзья, вот если возвращаться к теме любви, как мы только о ней не говорим. Для одних она матрешка, как для группы «Фабрика», например, а для других настоящая головоломка. Продолжит тему певица Жасмин скоро в нашем эфире.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: Хорошие девчата, заветные подруги Наталья Подольская и Регина Тодоренко на радио «Дача» только что признались, что женская дружба существует. Так, друзья, дружескую историю переносим на природу, потому что дачный сезон все еще продолжается, и вопросов там по-прежнему много. Друзья, именно для этого у нас продолжается рубрика «Хорошо устроено». Помогает дачникам и всем, кто любит загородный отдых. Друзья, профессиональными советами скоро поделится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Зовут его Михаил, ему можно даже задать вопрос, друзья, в группе под соответствующим постом. Слушайте рубрику в 17:30 по московскому времени сегодня.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Расскажи мне больше. Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты! Будет жарко! Билеты в кассах города. 16+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Лично я раньше абсолютно не понимал, для чего нужна музыка без слов. Но, видимо, все приходит с возрастом и желание поностальгировать тоже. Саундтрек самого неправильного, я бы сказал, фильма о любви под названием «Служебный роман». Но хорошо, что просто романом в фильме все не закончилось. Да, друзья, впереди, кстати говоря, у нас программа «Удачный час». Вот что я вспомнил. Да, друзья, уже можете писать, оставлять свои сообщения, ну и, конечно же, дозваниваться в студию «Радио Дача». Ну а в ближайшее время, совсем скоро, узнаем, как Ани Лорак будет проводить вечер.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
14: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Михаил Шуфутинский.
17: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
16: Юлианна Караулова.
15: Филипп Киркоров. Артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
18: Категория 12+.
19: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18.00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
20: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
21: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
22: Не может быть. Здесь все монстры.
20: Она мечтала помирить мир людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей, я из Москвы. Хочу передать привет своей семье, которая сейчас на даче. Жене, детям, Маше и Ване. Хочу им пожелать крепкого здоровья, счастья, побольше солнца. И подарить песню Алексея Глизина. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться.

Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Сообщение отправляйте на номер мессенджера Max 8 910 004 49 24. Все увижу. А также отправляйте сообщение в группу ВКонтакте в комментарии под постом «Удачный час». Ох, друзья, что хотел сказать. Сегодня столько праздников, это просто невероятное воскресенье. Ну, во-первых, всех москвичей и гостей столицы с праздником. День города Москвы продолжается, это замечательно. Также сегодня еще и День рыжих, представляете? А у группы Иванушки Интернешнл, кстати, есть такая песня. День озера Байкал сегодня в России, представляете? Ох, друзья, все, кто живет рядом с этим озером, вам огромный привет. Ну и, конечно же, День нефтяника. Ох, поздравляем всех работников топливной промышленности. Вот так вот, друзья. И, кстати говоря, сообщение тоже сейчас пришло на эту тему, с него и начнем. Вот, например, Александр пишет о том, что всех слушателей поздравляет с праздником, всех работников нефтяной промышленности особенно, и желает им крепкого здоровья и повышения зарплаты. Вот так вот, друзья. Я думаю, что за такое прекрасное пожелание можно и песню послушать, согласитесь? Люся Чеботина. Прямо сейчас начинаем «Удачный час».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Ксения. Я из города Сургут. Я прошу передать привет Пермяковой Владе из Сургута и попросить для нее поставить песню группы «Форум. Летняя зима». Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Ну вот, к вашим сообщениям, друзья, прямо сейчас и перейдем, друзья. И в мессенджер Макс зайдем, и в группу Радио Дача ВКонтакте, везде успеем. Итак, Радио Дача, мы ваши постоянные слушатели многие годы. Поздравляем Тамару Петровну Сумину с юбилеем 80 лет. Ничего себе! Маму, бабулечку! Пусть годы идут, и ты остаешься такой же родной, теплой и близкой для всех нас. Из города Ефремов Ольга и Сергей, Анастасия и Артем, правнучка Анечка, из Тулы, Татьяна и Вадим, внуки Саша, Миша и Паша. Ой, как много вас любят. Теперь и мы тоже присоединились к этой большущей компании. Ну и следующее сообщение. Слава написал. Передаю привет Лехе Брюхову. Сейчас едет из Рязани в Электросталь. Жми на газ, он говорит. Карусель тебя ждет. Какая карусель? Почему жми? Так, осторожней там, пожалуйста. С правилами дорожного движения тоже предлагаю дружить. Друзья, ну и песня. Давайте послушаем. Пишите, звоните, обязательно. Очень хотим вас слышать, знать, как у вас дела. Ну и самое главное, всех крепко-крепко обнимаем. Это Радио Дача.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая «Радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терестеев. Я звоню из Рязани. Хочу для любимой девушки, ее зовут Анастасия Ермакова, заказать шикарный шестик, колечко на память, колечко, теперь не свободно сердечко. Всем слушателям великолепного воскресного дня.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Меня зовут Лилия, я из города Пушкино. Я раньше жила в пансионате «Времена года», но там сейчас у меня остались друзья, для которых мне хочется передать музыкальный привет. Тилкину Николаю Анатольевичу, Журавлеву Александру Васильевичу, Владимиру, Андрюше, Виктору. Группа «Кармен», «Лондон», «Гудбай». Я «Кармен» вообще обожаю.

0: «Удачный час».
1: Возвращаемся в программу «Удачный час». Друзья, заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24, а также пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментарии под постом. Итак, следующее сообщение. Александр пишет: «Радио Дача, хочу сказать, что я вас очень люблю и передаю привет Санкт-Петербургу». Вот так вот, прям всему городу. «Я приболел, — пишет Саша, — но слушаю вас каждый день». Александр, вам поправиться побыстрее, потому что, ну, там, где есть радиодача, там всегда хорошо и никто никогда не болеет. Вот так вот, будьте с нами. Хочется передать приветики из Воронежа в Белгородскую область, в село Малакеево. Нашим родным, маме, папе, брату и сестрам от Стаса, Маши и внуков. Вот так вот. Привет, друзья. Ну что ж, замечательно. Сделаем небольшую паузу и вновь вернемся к музыке и к вашим приветам.
2: Реклама.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуй, дорогое «Радио Дача». Хотим поздравить с золотой свадьбой нашу любимую Сергаеву Любочку и Петю. Пожелать им счастья, здоровья, быть примером для детей, внуков и поставить самую веселую песню. Спасибо, «Радио Дача».
3: Сердцем

0: «Удачный час».
1: Напомню, друзья, что заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24, а также пишите в нашу официальную, добродушную, очень уютную группу ВКонтакте в комментарии под постом «Удачный час». И вот они, ваши сообщения, друзья. Дорогое радио «Дача», хочу передать привет моим дорогим родителям Людмиле Алексеевне и Виктору Николаевичу. Я их бесконечно и безумно люблю. А еще вот друзьям. Вы мой воздух, мой маяк, моя душа. Здорово, что я с вами знаком и живу в одно время. Всегда буду рядом, обещает Лешка Долгий из Амурской области. Сковородино. Вот так вот. Спасибо, Алексей, за ударение. Теперь будем знать, как правильно говорить Сковородино. Так, Марьям написала. Сегодня у нас у нашей дочери Сабри день рождения. Ничего себе имя. Сабрина. Она, может, еще и поет. Может, она еще и звезда. Какое имя? Боже мой. Ей исполнилось 17 лет. Мы ее очень любим. Желаем счастья, любви, успехов во всем. Но раз мы заговорили о красивой девушке, которой исполнилось 17, то тут, я думаю, очень кстати появляется песня Стаса Михайлова. Ловить.

0: Тут сонки мы вдвоем.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио «Дача». Здравствуйте, уважаемый коллектив «Радио «Дача». Женя Камышев, Женя, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет Аркадьевичу, Владу, Риме, Алене. Хочу, чтобы у нас было с ней все хорошо. Давайте послушаем нашу песню «Гость из будущего», «Метка». Всем всего самого классного. Большое спасибо, «Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Продолжаем, друзья, передавать и радовать друг друга сообщениями, как музыкальными, вернее, как поздравлениями музыкальными, так и сообщениями в ваших словах, в вашем тексте. Итак, Вера из Кирова пишет: «Радио Дача, спасибо вам за отличную музыку и прекрасное настроение. Передаю привет любимому мужу Саше и сыну Юрочке. Мы отдыхаем на даче, готовим вкусности, варим кабачковую икру и яблочный сок». Смеется Вера. Это смайлик. Друзья, вот я прочитал. Так, ну, замечательно, слушайте, приятного вам аппетита и пусть у вас все получится. Это здорово. Очень вкусное сообщение. Так, Тамара, ваше сообщение передаю. Большой привет в город Сокол Савинскому Вячеславу. Желаю ему удачно отдохнуть в отпуске. Ну что ж, замечательно. Я думаю, что отпуска много не бывает, поэтому пусть наслаждается и возвращается красивый, загорелый, отдохнувший и, главное, с цветами.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Stenet.
10: Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
11: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
12: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос», рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
13: Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты! Будет жарко! Билеты в кассах города. 16+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
15: Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, мы и так любили. Ты младше на год, а мне 16.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Зовут Наталья. Хочу передать привет своим родителям, семье Кульпиным, Побединским. И поставьте для них песню «На ваш выбор». Спасибо, «Радиодача».
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Наши контакты прежние, друзья. Московский номер 8495-995-2555 для ваших звонков, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. А также вот сейчас перехожу в группу «Радио Дача ВКонтакте» в комментарии под постом «Удачный час». Итак, Ирина пишет: «Любимая «Радио Дача». Ой, как приятно. Передайте привет в город Старый Оскол дочери Марине и зятю Антону. Их с годовщиной свадьбы. Желаю семейного благополучия, взаимопонимания, а также привет своему мужу Владимиру, сыну Егору, который сейчас строит гараж». Вот так вот, замечательно. Ну, бог им в помощь. Вот так вот. Андрей, сообщение ваше. Огромный питерский привет, или даже московский привет. Андрей не определился пока. Всем верным слушателям любимой радиостанции. Так, ну замечательно, хорошо. Голосам диджеев привет. Ух ты, ничего себе. Всех перечислил. Марию, Сергею, Ивану. Ну, замечательно. Спасибо всем. Поздравляю с Днем города. Ой, и вас тоже, друзья. Поздравляю с Днем города Москвы. Так, что еще? Так. Желаю уюта, крепкого здоровья, чистого неба. Ну, это все замечательно, друзья. Андрей... Тогда послушаем песню. Давайте послушаем. Что, сколько можно говорить? Хочется уже, чтобы и музыка тоже звучала для всех, друзья, кто делится с нами хорошим настроением. Я думаю, этот взаимообмен будет очень полезным для нас сегодня, в этот праздничный день. С Днем города!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Софья Берг из города Магнитогорск. Хочу передать слушателям радио «Дача» огромный привет. Прошу поставить песню группы «Файста Фэмили» «Я буду». Спасибо.

0: Сказочный час.
1: Да, друзья, как быстро летит время. Просто невероятно. Ну что ж, еще одна программа нас ждет в 18.00. Поэтому, если ваш привет не прозвучал, друзья, не отчаивайтесь. У вас есть еще возможность. А один еще музыкальный привет нас ждет после небольшой паузы. Ну а прямо сейчас сообщение от вас. Итак, Елена, любимая радиодача. Ой, спасибо, что вы так пишете. Я сегодня отработала последний день и ушла в отпуск. Это так здорово. Всем хорошего настроения. Вот так вот делится своими эмоциями Елена. Вам хорошо отдохнуть, Елена, что еще сказать. Поздравляю днем свадьбы Олега и Таню Митрофановых из города Пермь. Любите друг друга. Вчера было все просто замечательно. Валентина, наверное, о свадебном вечере говорит сейчас. Ну что ж, друзья, вот на этой вот замечательной, позитивной, ой, приятной ноте во всех отношениях мы и завершаем программу. Друзья, далее у нас следующий час. И, ну и, конечно же, услышимся в нем.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
5: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: Только знаешь, пролетают немимо, что со мной. Я не замечаю улыбок.
10: Полина Гагарина.
12: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Удачный час.
7: Здравствуйте, радио «Дача». Это позвонил вам Дима из Москвы. Передайте для моей любимой девушки Ольги песню группы «Seven Rose» «Черная смородина». Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

солнце светит, но не греет. Угадайте время года. По-моему, примерно так и рождаются народные приметы. Вспомнили прямо сейчас очень популярный некогда хит Елены Терлеевой. Спасибо и огромное за творчество. У микрофона Иван Никитин. По привычке хочется зачитать от вас приятные сообщения. Точно так же, как в программе «Удачный час». Получить заряд энергии в очередной раз, но док синоптика обязывает прямо сейчас рассказать о погоде.

0: Да, друзья, если говорить словами другой песни, никогда одиночество не спасет от любви. Помните такое? Поэтому объединяйтесь в пары или вообще берите всю свою дружную компанию и или на дачу, или на улицу. Другого не дано. Сегодня мы с вами отмечаем День города Москвы, поэтому на улицу, мне кажется, прям манит и манит. Согласитесь. Кстати, «Чай вдвоем» поддерживает вот эту вот мою идею. Друзья, быть вместе. Песня так и называется «Ты не одна». Скоро в эфире.
1: Реклама.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Ох, друзья, я так и не понял, кому посвящалась песня. То ли осени, то ли Сане, Сашке, Александру. Но зато теперь мы знаем, что можно на день рождения заказывать еще одну известную песню для Александра или Александры. Это была группа «Непара» в эфире «Радио Дача». Друзья, скоро душещипательная, сердечная, очень милая сердцу песня исполнительницы Зайнаб Махаевой. Дождемся и послушаем.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио «Дача». Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хотелось бы передать привет всем диджеям замечательного радио «Дача». Также хотелось бы передать привет тебе, любимой, своему лучшему другу Максиму Лагутину, Мариночке из Саратова, Машеньке Бровкиной, любимой своей подружке, Катюшке Михайлиной, Але, своему любимому человеку Косте. И для всех хотелось бы послушать песенку «Максим, не отдам». Спасибо, радио «Дача».

0: На многих бульварах, в районах и кварталах сегодня празднично. Этот день мы посвящаем дню рождения Москвы. И, кстати, не только. День рыжеволосых сегодня тоже предлагается отмечать. Вот так вот, друзья, праздник этот пока неофициальный, но почему бы и не отметить. Вот я думаю, день как самых ярких осенних личностей. Вот так вот. Иван Никитин вместе с вами на одной волне. Называется она «Радиодача». Только что послушали хит «Иракли». Ну а теперь, друзья, группа «Градусы». Вот встречайте, такой гость через несколько минут в нашем эфире.
1: Реклама. Расскажи мне, встречайте, моя, Сергей Завьялов. 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радио Дача».
2: Удачные песни.
1: Участник музыкального праздника
0: Николай

0: одно целое.
1: Одним целым мы будем совсем скоро, уже 26 сентября в Лайф-арене. Именно там пройдет фестиваль «Удачные песни». На юбилейном шоу, кроме Николая Баскова, выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Денис Клявер и еще более 20 артистов, друзья. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+. Всех ждем!
2: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Предложение мое не то чтобы сумасшедшее, но смело предлагаю оставаться на волне радио «Дача». И вот почему. Впереди программа «Песня года». Узнаем то, чего не знали об известных хитах. И даже, возможно, скандалы, интриги, расследования, связанные с их созданием. Вот так вот, друзья. Так что оставайтесь, будет интересно. Только что послушали хит невероятный. Просто невероятный хит. Шлягер на все времена Марины Журавлевой. Ну а далее, друзья, традиционная рубрика «Удачный момент», а перед ней певица Слава со своей песней.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
5: Не может быть, здесь все монстры!
4: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
6: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
5: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
4: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радио «Дача» 92.4 FM.

0: На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я звоню из Москвы. Я бы хотела передать привет всем слушателям радио «Дача». Это самое замечательное радио, мы вас очень любим. Спасибо вам за то, что вы поднимаете настроение нам каждый день. И хотела бы заказать песню группы «Блестящие». Большое спасибо, радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача.
1: Песня года 2023.

0: Песня 2002 года с обилием аллегорий и смысловых сравнений. Например, строчка «Два бриллианта, три карата», как отмечает автор, говорит не только о больших глазах, но и о третьем размере груди. И тот, и другой намек является флиртом и заигрыванием с посвященными слушательницами. А слова «Губки у нее, створки две в воротах рая» – типичный прием преувеличения для того, чтобы максимально возвысить красоту любимой женщины. В этом же 2002 году группа «Премьер-министр» приняла участие в масштабном конкурсе «Евровидение». А еще вошла в десятку лучших участников. Это программа «Песня года» в студии Иван Никитин.
1: Реклама. Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата. Дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76 32 98.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня 1985 года. Об умении радоваться простым вещам и ценить моменты рядом с близким человеком. В песне текст звучит так. «Радоваться жизни с собой, радоваться вместе с тобой». Песню «Радоваться жизни» исполняли и другие артисты, кстати, Ксения Георгиади и Анни Вески. Но выступление именно Ольги Седовой на песне 85 запомнилось зрителям своей искренностью. Интересно, что исполнительница совсем не была звездой. Она работала токарем на заводе в Нижнем Тагиле и пела в ансамбле «Ровесник ДК юбилейный». Но, несмотря на это, в том же 85-м году Ольгу Седову признали лучшей певицей года по итогам опроса читателей газеты «Московский комсомолец». Дальше поговорим в программе «Песня года» о начале начал. Песня «Родительский дом».
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Песня 1981 года о семье и родительской любви. История песни по-настоящему юмористическая. Автор музыки Александр Шаинский позвонил ночью Льву Лещенко и прямо по телефону стал напевать новую композицию. Изначально в ней было 19 куплетов. Только представьте, услышав примерно 10-й, сонный Лев Лещенко остановил композитора и сказал, что столько куплетов не потянет, надо сокращать. В итоге оставили самые сильные фрагменты, и получился шлягер. В том же 1981 году песня «Родительский дом» вошла в финал фестиваля «Песня года». Лев Лещенко исполнил ее вместе с Виа Спектр, который и сам создал. С вами был Иван Никитин и программа «Песня года». В новом часе встречайте Сергея Черноусова.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Александр Шоуа и группа «Непара».
10: Только знаешь, пролетают мимо.
11: Что со мной?
10: Я не замечаю улыбок.
9: Полина Гагарина.
12: Я
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
18: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
17: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
17: Скажи счастью «да».
20: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
17: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем».
21: 16+.
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Радио «Дача» 92.4

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, Радио «Дача». Меня зовут Аня, я из Москвы. Я хочу передать привет своим коллегам и хочется послушать песню «Глюкозы». Спасибо, Радио «Дача».

0: со мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального.

0: Участницы группы «Фабрика» на радио «Дача». Именно они тоже станут гостями почетными на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни», приуроченном к 20-летию радио «Дача». Увидим и услышим яркое выступление коллектива 26 сентября в «Лайф-арене» в Москве. И не только группа «Фабрика» будет с нами, также Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Михаил Шафутинский и еще более 20 артистов будут поздравлять радио «Дача» с юбилеем. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И красиво продолжается наше воскресенье. В ближайшие минуты слушать будем Владимира Кузьмина и Люсю Чеботину. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Реклама. Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты! Будет жарко! Билеты в кассах города. 16+. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: Астры и хризантемы считаются самыми осенними цветами, которые стоят долго и наполняют осень яркими красками. Мы наполним ваше воскресенье яркими хитами на Радио Дача. Слушать будем совсем скоро Игоря Талькова, Полину Гагарину и Александра Буйнова. Хорошего всем наступающего вечера желаю.
1: Реклама.

0: Престиж. Официальный дилер Лада. Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Выходные — это наш с вами спасательный круг, когда можно отключить мозг от всяких рабочих мыслей и выдохнуть. Очень хочется верить, что вы действительно успели отдохнуть. А завтра с новыми силами в рабочие процессы. И по выходным, и по будням радиодача с вами. Продолжаем наслаждаться любимыми хитами. После Игоря Талькова слушать будем Хабиба, группа «Руки вверх». И сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Воробьев Ярослав, я из города Саранск. Хочу передать привет своей сестре Лизе и родителям. И хочу поставить песню «Егор Крид, будильник». Всем хорошей погоды, хорошего воскресенья. Спасибо, радио «Дача».
4: Мы будем...

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами на радио «Дача» Николай Басков.

приготовиться к полезной дачной информации. Мы на радиодаче продолжаем помогать разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого есть рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ближайший выпуск уже через 10 минут. И любимые песни тоже для вас на радиодаче. Слушать будем Николая Трубача и Зайнаб Махаева.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Огородный сезон завершается, а значит, самое время поговорить об урожае. Хочу рассказать вам о том, как улучшить лёжкость плодов для долгого хранения. Но для начала давайте разберемся, что долгому хранению мешает. Первая и основная причина – микроорганизмы, особенно грибковые. Плесень и гниль – самые главные враги. Стоит патогену дать волю, как он в очень короткие сроки уничтожит все запасы. Именно поэтому при хранении важна температура и влажность. Думаю, здесь я не открыл для вас ничего нового. Ведь перед закладкой на хранение мы перебираем плоды, удаляя поврежденные, и выбираем подходящее место. Но в научных работах есть еще несколько интересных способов, о которых сейчас и расскажу. Для начала мы можем улучшить защиту урожая заблаговременно, проведя обработку кальцием и гормоном. Кальций позволяет формировать более прочную внешнюю кожуру, а гормональная обработка салициловой кислотой сообщает растению, что скоро будут сложные времена и пора к ним подготовиться. Рецепт простой, но нужно посетить аптеку. Нам понадобится 10 грамм лактата кальция и 40 миллилитров салициловой кислоты. Разведем на 10 литров воды. Опрыскиваем посадки за 10 дней до сбора урожая и получаем более лёжкие плоды. Второй интересный способ – это создание персональной упаковки на основе биополимеров. Использовать можно сок алоэ или садовые препараты на основе хитозана. Сок алоэ разбавляем 1:3 и погружаем в раствор плоды, а после даем им подсохнуть. Если в такой раствор добавить хитозан, то защитная пленка станет еще эффективнее. Смысл в том, что мы сокращаем потерю влаги при хранении, а также усложняем доступ патогенным спорам к нашим запасам. Конечно, среди научных работ есть и более эффективные, но с тем и более сложные способы защиты. Я же рассказал про наиболее доступные и надеюсь, вам они помогут. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Слов через рубрику «Удачный момент» на Радио Дача. Принимаем поздравления, пожелания, комплименты и другие душевные послания. И для этого вам пригодится наш студийный московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, не стесняйтесь и заказывайте песни, которые любите. Ближайшую заявку исполним в финале этого часа на Радио Дача. А чуть раньше слушать будем Наташу Королеву и новинку от Влада Топалова и Регины Тодоренко.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Очень

0: Дождик не испортил нам выходные совершенно. А что, красивый, осенний, не холодный пока еще. И вообще, когда в жизни есть кто-то особенный, то и осень становится красочной. Дождя вообще не замечаешь, только разноцветные зонтики и красоту природы, конечно же. Красивые любимые песни ждут вас далее на радиодаче. Впереди программа по заявкам. Удачный час. Будем дарить всем и вся хорошее настроение. Будем слушать в ближайшие минуты Султана Лагучева. И сразу же после заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тимур, я из города Энгельс, Саратовская область. Передаю привет своей любимой маме Наташе и своему родному папе Валерию. И хочу поставить для них песню «Сергей Трофимов, город Сочи». Спасибо, радио «Дача».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радио «Дача». Удачный час.
2: Огромнейший всем привет, друзья. Мария Федорова с вами на «Радио «Дача». Программа по заявкам «Удачный час». Ждем поздравления и приветы на наш московский номер телефона 8495-995-2555. А также пишите сообщение в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. В течение часа буду с удовольствием читать. И вот какие послания уже прилетели. Огромный привет от Юры Евгении Брежневой в город Курск отправлено. Далее привет родителям Алексею и Екатерине с пожеланием крепкого здоровья. Сейчас у нас в Волгограде дождь идет. Мы всей семьей слушаем «Радио Дача». Просим поставить веселую песню. Андрей, сын Андрей из Волгограда отправил это сообщение. Обязательно будет песня веселая. Но еще одно сообщение сначала дайте прочитать. Привет любимой мамочке, она немного приболела, желаю ей скорейшего выздоровления и прошу любую песню. От кого не написано, но песня-то будет в исполнении группы «Комбинация» на «Радио Дача».

И, пожалуйста, поставьте для них песню Виктора Королева «На белой карете». Спасибо и успехов вам, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Это Нина из Калуги. Я хочу поздравить Гусевых, Надежду и Александра. Дорогая Надюшка и Саша, поздравляю вас с 45-летием вашей свадьбы. Желаю вам дальнейшего взаимопонимания, любви, счастья на долгие-долгие годы. И прошу исполнить вам в подарок песню «Желаю» в исполнении Елены Ваенги. Нина из Калуги. Большое спасибо. Радио «Дача».

0: А вот и ваши свежие сообщения тут как тут в программе по заявкам «Удачный час». Напомню, принимаем сообщения в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Итак, большущий привет Саше и Варе от Маши Егоровой. Далее привет маме и бабушке с пожеланием здоровья. Это от Юли из Благовещенской Амурской области сообщение прилетело. Виктория всем желает хорошего вечера. Виктория, это взаимно. От Лили летит привет мужу Мише из города Энгельса. И большущий привет мужу Володеньке и сыну Ванечке. Они затопили баньку, кайфуют в парилочке, легкого им пару. Жду к ужину. Ирина из Тульской области, села Новое, отправила это сообщение. Песня для вас уже готова ворваться в эфир. Нюша и Чинкон, композиция «Непогода».
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий из города Екатеринбург. Хотел бы передать привет своему другу Александру. И второму другу Александру тоже привет и всего самого наилучшего. И пусть для них прозвучит песня «Анасти по барам». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: Удачный час.
1: И вновь читаю ваши сообщения, которые вы присылаете в программу «Удачный час» на радио «Дача». Ксения передает большой привет своим дорогим людям: Юрию, Василисе, Виктории, Варваре, Елене, Валентину, Никите, Алисе, Лерочке. Счастья, здоровья, приятного вечера желает вам. Далее Анастасия из города Пскова передает привет своим родным, желает хорошего воскресного вечера. Так, тут голосовое прилетело. Друзья, пишите голосовые, не слушаем. Далее большой привет маме Татьяне и папе Максиму. Большое спасибо за воспитание. Я вас люблю. Сообщение от дочери Анны. Далее большой привет из Краснодара мужу Сергею, который целый день играет с доченькой Есенией, пока я навожу красоту на руках и ногах. Люблю бесконечно, пишет ваша жена и мама. И Матвей большущий привет отправляет своему брату Юрию. И вы пишите ваше сообщение, прочитаю на всю страну. В эфире «Радио Дача» уже совсем скоро.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Николаева Галина. Хочу поздравить дочу Николаеву Полину с днем рождения. Желаю ей здоровья, чтобы родители слушала, хорошо училась, всего самого в жизни хорошего. И хочу поставить песню что-нибудь с днем рождения. Спасибо, «Радио Дача».
3: Годы теряют время, дни бегут не зря.

0: Еще немного сообщений принимайте в программе «Удачный час» на радио «Дача». Дарья из Череповца поздравляет Оксану Ступину с юбилеем, желает крепкого здоровья. Далее большой привет мужу Евгению Тихонову. Он сейчас копает погреб, а я занимаюсь грибами. Очень люблю его, Женечка, ты лучше. Это от вашей супруги. Далее Александра передает привет всем-всем-всем в Нижний Новгород. Маме Алене, сестрам Полине, Саше, Ане, Любе, брату Илье. И от Владимира вот такое сообщение. Добрый вечер, дорогое наше любимое радиодача. Привет в Республику Коми, город Сыктывкар, своему родному другу Евгению. Хочу сказать, давай не болей, выздоравливай побыстрее. Скоро у тебя отпуск, еще чуть-чуть осталось поработать и все, отдыхать. Очень здорово, когда у кого-то осенью, да еще и отпуск. Потрясающее событие, отличная песня для вас на радиодаче. Слушать будем Михаила Шафутинского, его новинку, композицию «Случайность».
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Рома, мне 13 лет, и я из города Сызрани. Хотел бы передать привет своему отцу, который сейчас живет в деревне Брамино. Хотел бы передать ему привет, а также своей маме. Желаю счастья, здоровья и успехов в карьере, в жизни. И заказываю песню «Траван» от певицы «Елка». Спасибо, Радио.

0: Удачный час.
1: Еще немного ваших сообщений ловите в программе «Удачный час» на радио «Дача». Добрый вечер, всем отличного настроения желает Наталья и отправляет привет мужу Александру. Далее большой привет мамочке, всего наилучшего желает ваша любимая доченька. Далее вот такое сообщение. Здравствуйте, Радио Дача. Слушаем вас уже давно. Спасибо за то, что вы есть. Мы тоже рады, что вы у нас есть. Так вот, привет семье Сащиковых и Епифановых. Пусть у вас все будет отлично отправлено. И еще один большущий привет семье Горкиных, Копейкиных и Васильевых. Мы снова все на даче, все вместе. Семья – это сила. Пусть у всех будет это счастье, а мелкие ссоры делают наши семьи только сильнее и крепче. Песню для вас уже приготовили Никита и Мария Зайцева. Исполнятся все слова любви на радиодаче совсем скоро. А потом я вернусь вновь к вашим душевным сообщениям. Будем вместе.
2: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
10: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час.
1: Все ваши душевные пожелания с удовольствием читаю на всю страну в эфире «Радио Дача» в программе «Удачный час». Вероника всем огромный привет отправляет. Особенно теплый привет своей второй половине Евгению и деткам Артему, Кристине, Мише и Егору. Я их очень люблю. Мы ходили в цирк, хорошие нам дороги, и чтобы голова перестала болеть. Да будет так, чтобы ничего не болело. Далее большой привет маме Татьяне и папе Максиму. Я вас люблю. Дочь Анна отправила это сообщение. Далее от Никиты поздравления для сестры Алену Кузнецову с поступлением в 1 А-класс лицея 19 города Королёва. Учись на отлично, горжусь тобой. Даша из Омска отправляет привет своему мужу Семену. Ты молодец, построил нам дом, где можно отдыхать на даче. С нами кот Симба, с вами веселее. Это про нас, про Радио Дача. С вами тоже, очень даже. И еще один привет из Омска для Алисы и Евы из 147-й гимназии. Убирайте телефон и подышите воздухом. А кто это пожелал, пока не знаем, не написали. Песню будем слушать красивую, душевную. Композиция «Стамбул» на Радио Дача исполняют Нина Шацкая и Брэндон Стоун. Редактор

0: Реальные сообщения сейчас прочитаю на радио «Дача» в программе «Удачный час». Людмила пишет: «Я сегодня отработала крайний день и ушла в отпуск. Это так здорово! Всем хорошего настроения, Людмила, вас с началом отпуска». Другая Людмила пишет: «Мы с подругами на даче, остров Попова, Владивосток, вернулись с моря, вода плюс 25, баня, чай, настроение прекрасное». Сообщение, видать, с опозданием прилетело. Уж ночь поди глубокая во Владивостоке-то. Далее Влада из Сургута отправляет большой привет Айгуле и всем своим коллегам. Еще один привет из Саратова для Ольги от Ольги. И вот такое сообщение: «Привет, любимая радиодача, слушаем тебя, поднимается настроение. Большой привет любимому мужу Максиму Володину. Мы сейчас на даче. Скажите ему, что я его очень люблю. Вместе мы сила». Наташа отправила сообщение. Все. На сегодня, напомню, еще есть рубрики «Удачный момент». Каждый час они выходят в финале. Мы там же исполняем тоже ваши музыкальные желания. Передаем приветы и поздравления. До финала этого часа исполнится еще одна музыкальная заявка. И мы встретимся буквально через 10 минут здесь, на радио «Дача». Мария Федорова меня зовут. Всем чудесного воскресенья желаю.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Вечер.

0: 12+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
3: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
4: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
5: Не может быть. Здесь все монстры.
3: Она мечтала помирить мир. Миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Александр Шоуа и группа «Непара».
9: Полина Гагарина.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем».
10: 16+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Удачный час.
16: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Зеленоград. Меня зовут Руслан. Хочу передать большой привет старшему брату Олегу и поставить песню Юрия Шатунова «А лето цвета неба». Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
3: На тренировках не хрустеть.
4: После долгого дня не скрипеть.
3: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
5: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
3: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
6: Лад не является лекарственным средством.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

Это на радио «Удача» Владимир Пресняков, участник юбилейного фестиваля «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Придет поздравить нас, радио «Удача», с 20-летием. И звездные коллеги Владимира Преснякова тоже будут. Увидим и услышим Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Юлианну Караулову, Никиту, Анну Семенович и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличные хиты ловите далее этим воскресным вечером на радио «Дача». Слушать будем группу «Браво», Наташу Королеву и Диана Гурцкая появится в эфире в самое ближайшее время.

трудовой недели и проводим мы его хорошо там, где есть радиодача. Набираемся сил, отдыхаем и слушаем любимые песни. После Сергея Лазарева насладимся композициями Алены Апиной, Димы Билана и Андрея Губина. И в финале часа обязательно исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами!

0: желтыми и красными листьями скоро нарядятся парки и скверы. Будем радовать свои глаза этой красотой. Даже серость будни будет не так страшна. Там, тем более в нашей компании «Радиодача», где яркие хиты для вас. Специально впереди композиция Николая Баскова, насладимся ею. А после кому-то поднимем настроение и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Позвонил вам Дима из Москвы. Передайте моей любимой девушке Ольге песню певицы Чепик. Желаю своей девушке Ольге счастья и хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Оказывается, во Владивостоке скоро будет запущено массовое производство роботов. Вот это да. Вот, собственно, будущее стало гораздо ближе, чем было. И еще ближе любимые хиты на радиодаче после Юлии Савичевой. С удовольствием послушаем Влада Сташевского, Люсю Чеботину и Кристину Орбакайте уже совсем скоро.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Хата, и все мы хотим чудес в своей жизни, мечтаем о том, чтобы что-то необычное и волшебное произошло с нами, чтобы жизнь стала ярче, интереснее, и что самое интересное, чудеса происходят вокруг нас каждый день, каждую минуту, главное заметить, как говорится, чудеса в глазах смотрящего. И на радио «Дача» любимые песни, которые послушаем в ближайшие минуты от группы «Лицей» Александра Барыкина и Алсу. Всем приятного воскресного вечера желаю. Мария Федорова с вами. Будем вместе.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Самый теплый свет – это свет в родных окнах. Пока он горит, значит, вас ждут. А если не горит, то зажигайте сами, и тогда кому-то тоже станет светлее и теплее. Согревать вас будем далее любимой музыкой на Радио Дача. Послушаем Катю Лели и Ирину Аллегрову. И в финале часа заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я звоню с Башкортостана, Белорецкого района, села Буганок. Меня зовут Ирина. Хотелось бы передать привет своей сестре Наталье, также своему племяннику Игнату. Он у нас очень молодец, он поступил в БЭК. Удачи ему в учебе. Также бы хотела передать привет своей доченьке. Она пошла в 9 класс. Хотела бы ей пожелать тоже удачи, чтобы она училась очень хорошо, так как скоро ей тоже поступать. Хотелось бы передать своим подругам привет. Эльмире, Алие, Ине Штырляевой и очень-очень многим, кто меня узнал. И хотелось бы послушать песню Марины Журавлевой.

Ева Польна на радиодаче. Кстати, ее имя означает «живая, подвижная, озорная», что, собственно, Ева Польна постоянно подтверждает на своих выступлениях. И вот недавно они скооперировались с другой Евой, Евой Власовой, и выпустили совместную песню, которая тоже звучит в эфире радиодача. А так как это новинка, то с вашей помощью она может попасть в хит-парад «Горячая десятка». Главное – заказывать композицию в нашем эфире как можно чаще. Новые музыкальные итоги подведем в пятницу на радиодаче в 7 вечера по московскому времени. А совсем скоро насладимся хитами Олега Газманова и Татьяны Булановой. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.

А телефон эфирной студии «Радиодача» всегда свободен, добровольно. Ждем от вас поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Номер 8495-995-2555. Звоните, не стесняйтесь, оставляйте душевные сообщения, закрепляйте сказанное вами любимой песней. Она и прозвучит в финале часа на «Радио Дача». А еще будем слушать нетленные хиты группы «Божья коровка» и «Руки вверх». Всем отличного вечера желаю. Остаемся вместе.

мир. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: Вообще любые камни в организме человека лишние, а уж когда в сердце, то бежать надо от таких экспонатов как можно дальше. Примерно об этом же группа «Божья коровка» только что на радиодаче исполнила свой нетленный хит. А далее о счастливой любви будут песни, но уже в исполнении Таисии Повалий и группы «Нана» на радиодаче. Дождитесь!
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь, пролетают немиво.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио «Дача» представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
5: Не может быть, здесь все монстры!
1: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
6: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
5: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
1: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из города Иваново. Зовут меня Людмила Александровна. Сегодня у меня день рождения, а также день рождения моего любимого певца Тобы Юрия Шатунова. Поэтому хочу послушать его исполнение песни «С днем рождения». Ну, а себе пожелать здоровья, чтобы у меня все было хорошо. Спасибо, радио «Дача». Всего вам доброго.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается...

Это на радиодаче композиция Сергея Трофимова «Интернет». Кстати, по подсчетам специальных людей, оказывается, каждый россиянин проводит в смартфоне, в интернете в среднем 5 часов 30 минут. Представляете, немало. И вот, оказывается, между тем, как... В общем, перерывы нужно делать каждые 20 минут. За компьютером делайте паузу секунд на 20-30. Смотрите на объект в 6 метрах от себя, чтобы глаза не испортить, а то они пригодятся, чтобы интересные видео смотреть, фотографии, печатать. Я тоже смотрю в монитор и вижу, что отличная музыка ждет вас далее на радиодаче. Слушать будем Марину Хлебникову, Хабиба и группу «Рефлекс» уже совсем скоро. Мария Федорова по-прежнему с вами. Отличного воскресенья желаю.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

0: В воскресенье вечером, что уж греха таить, хочется всплакнуть от того, что выходные закончились, и завтра снова работа, школа, дела, всяческие задачи. Но долька небольшая темного шоколада вернет вам хороший настрой, а уж музыка добавит. Будем слушать на радиодаче в ближайшие минуты хиты Анжелики Варум, группы «Корни» и Нины Шацкой, Брэндона Стоуна. В принципе, все неплохо. Завтра новый день, а пока проводим вечер вместе.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: нравится не только джаз, но и вся музыка в целом. Снижает стресс и тревожность. Настроение, разумеется, поднимает и улучшает работу мозга. Так что все, остаемся в компании «Радиодачи» и продолжим наслаждаться любимыми песнями. Будем слушать совсем скоро Юлию Михальчик, Наталью Ветлицкую. И заявку исполним совсем скоро в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем. Я хотел бы передать привет своей девушке Алене, пожелать ей оставаться такой же красивой, умной, доброй, а также желаю всем хорошей рабочей недели. И заказываю песню «Анна Асти, царица». Спасибо.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

Мы-то точно не упустим отличную возможность провести время на большом празднике музыки, на юбилейном фестивале «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И поздравить радиодачу с днем рождения придут все звезды нашего эфира. И Полина Гагарина, и Стас Михайлов, и Филипп Киркоров, и Александр Шоу, и группа «Непара», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, категория 12+. И любимые хиты ловите в эфире радиодача. С удовольствием послушаем Леонида Агутина и еще одного участника юбилейного фестиваля «Удачные песни» Дениса Клявера.

Впервые на радиодаче песня, которая стала не просто клипом, а целым сериалом. Такой вертикальный мини-сериал, микродрама для соцсетей, который запустил Дмитрий Маликов. Считает, что это действительно революция в социальном мире. Если не видели, почему бы и не зайти, и не полюбопытствовать, не посмотреть. Тем более песня-то душевная, так и называется «Добрая душа». И по доброй традиции заявку музыкальную мы исполним в рубрике «Удачный момент». Тоже такой своего рода аудиосериал. Напомню лишь номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. И без музыки точно не останемся. В ближайшие минуты послушаем хиты группы «Веселые ребята», группы «Фабрика» и коллектива «Браво». Все лучшее для вас на радио «Дача». Будем вместе.

0: плену музыки остаются слушатели радиодачи. После Авраама Руссо вас ждут классные хиты Славы и Андрея Державина. После будет исполнена заявка в рубрике «Удачный момент», а впереди вся ночь, наполненная чудесными отечественными хитами. Я же готовлюсь с вами попрощаться буквально до послезавтра. Всем приятной ночи, приятного наступающего понедельника. С вами была Мария Федорова, «Радиодача». Пока-пока.
1: Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Миронов Павел. Я бы хотел, чтобы вы поставили песню Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни». Я хочу пожелать всем, чтобы никто не болел. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория

Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлианна Караулова.
7: Киркоров.
10: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.